сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

0: Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.

0: шоколад.
1: Иногда я

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

приедет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась полея, бросил я учебу и работу, стал пером, прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железным

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госполиция Латвии приостановила использование программного обеспечения компании, связанной с Россией. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: После сообщения о том, что американская компания Oxygen Forensics, обвиняемая Министерством юстиции США в сокрытии связей с Россией, продавала свои услуги правоохранительным органам ряда европейских стран, государственная полиция Латвии приостановила использование разработанного этой компанией программного обеспечения. В полиции пояснили, что сотрудники Главного управления криминальной полиции ранее использовали данное программное обеспечение по прямому назначению для извлечения и анализа электронных данных. В полиции подчеркнули, что использование этого программного обеспечения осуществлялось под строгим контролем. Оно было изолировано от рабочих компьютеров сотрудников и внутренней сети, использовалось на выделенных компьютерах, не содержащих иных данных, работало в автономном режиме без подключения к интернету. В ведомстве отметили, что перед закупкой для нужд полиции продукты проходят проверку, а их использование оценивается с точки зрения безопасности. На сегодняшний день не выявлено никаких признаков, указывающих на потенциальные риски для безопасности, заявили в полиции. Однако после анализа недавно появившейся общедоступной информации использование данного программного обеспечения было приостановлено. Полиция оценит перспективы его дальнейшего применения, отслеживая развитие ситуации и соответствующие рекомендации. Американская компания Oxygen Forensics разрабатывает программное обеспечение, позволяющее извлекать и анализировать данные со смартфонов и компьютеров. Правоохранительные органы Латвии приобрели программное обеспечение этой компании в сентябре 2026 года. Компания, зарегистрированная в штате Вирджиния, выдавала себя за независимую американскую компанию, программное обеспечение которой разработано в США, говорится в заявлении прокуратуры США. Однако прокуратура указывает, что на самом деле компания принадлежит 5 гражданам России и контролируется ими через зарегистрированную на Кипре холдинговую компанию, а программное обеспечение разрабатывается и поддерживается в России.
3: Про выборы.
2: На выборах в 15-й Сейм к вечеру вторника проголосовали 43 571 человек, или по меньшей мере 2,8% имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали 20 807 человек, или 3,47% имеющих право голоса. В это число включены также 4907 избирателей, проживающих за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте. В Латгале проголосовали 1,85% имеющих право голоса, в Курзаме 2,12%. На этих выборах сдать голос на хранение можно на всех избирательных участках по всей Латвии, их 933. 3 октября, в субботу, можно проголосовать с 8 до 20 часов на любом избирательном участке Латвии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте всем вам, доброе утро, программа начинается. Меня зовут Кирилл Низовцев, в ближайшие три часа мы будем вместе здесь на волне 103.2 FM и в интернете. Это Авторадио Латвия для вас. Сегодня среда, середина рабочей недели, уже наступило 30 сентября. Не только середина рабочей недели, но и последний день сентября, первого весеннего, хотел сказать, летнего, хотел сказать. А правильный ответ — осеннего месяца, да, друзья мои, завтра уже октябрь и бабье лето. Ну, вот обещают нам, обещают. Вчера как-то она, по-моему, не случилась. Вот, мне кажется, даже позавчера было оно в большем масштабе. А что будет сегодня? Ну, поживем, увидим. Все-таки надеемся, надеемся. Но скоро уже, как-никак, зима. И наверняка через какое-то время непродолжительное уже и заморозки будут. Поэтому не бойтесь и готовьтесь к этому. Но на самом деле в квартире до сих пор не топят. Холод собачий, особенно вечером и ночью. Ну, ночью хотя может под одеяло лечь, а вот вечером как-то, ну, одевать там, не знаю, какие-нибудь махровые халаты, шерстяные носки пока что не очень хочется. Очень много праздников. Сегодня всесветные бабьи именины. Также сегодня Международный день права на богохульство, день кей-поперов, день улета, день мурлыканья и подтягивания, день жевательной резинки, день женского здоровья и фитнеса, день грязевой маски, день горячего глинтвейна, день любви к людям, день подкастов. Не подкатов, а подкастов. Также сегодня Международный день переводчика и другие праздники. Например, день веры, надежды и любви в православном мире отмечают. Вот такие вот дела. Но более подробно об этом православном празднике расскажу в начале следующего часа. А пока привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Мы готовы начинать. Вперед, друзья мои. Поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: В последние годы доля незаполненных учительских вакансий в Латвии выросла, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В 2024-2025 учебном году доля вакансий учителей в основном и среднем образовании, остававшихся незаполненными к началу учебного года или вскоре после него, достигла 3%. В 2017-2018 году этот показатель составлял 1%. Больше всего незаполненных вакансий было среди учителей 7-9 классов и средней школы 3,9%. По прогнозу, по 2033 год число детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может уменьшить спрос на учителей. В то же время потребность в педагогах будет зависеть и от наполняемости классов, численности учителей, финансирования, а также от того, как демографические изменения распределятся по регионам. Число учителей не всегда меняется вслед за числом учеников. Значит, с 15 по 24 год количество учителей началки в Латвии сократилось на 10%, хотя число учеников выросло на 6%. Значит, в странах, вот, в которых исследуется все это, в среднем учителей начальных классов стало больше на 13%, а учеников всего лишь на 2%. Нехватку педагогов усиливает уход из профессии. Значит, в 2024 году профессию покинули 12% учителей основного и среднего образования, имеющих полную квалификацию. В среднем по странам экономического сотрудничества и развития этот показатель составил 6,4%. Из латвийских учителей, переставших работать по профессии, 37% перешли на другие должности в сфере образования. Также отмечается старение учительского корпуса в Латвии. В 2024 году почти 2 из 5 учителей было не менее 55 лет. Это на 10% больше, чем в 2015. Показатель сопоставим с Эстонией 38%, Литвой 42%, но значительно превышает средний уровень по этим странам 23%, там средний уровень. Нехватку учителей в Латвии отчасти восполняют педагоги, которые еще получают квалификацию. В 2024-2025 году они составляли 3,5% всех педагогов. Да, в среднем по странам сотрудничество и развитие 9,1%. В дошкольном образовании доля таких работников 8,1%, в начальной школе 4,3%, в среднем образовании 2,7%. Привлекать педагогов в Латвии помогает и программа «Mācītspēks». Она позволяет людям с высшим образованием в другой области за 2 года получить квалификацию учителя, совмещая учебу с работой в школе. И, значит, в 2024 году для 10% латвийских учителей 7-9 классов преподавание стало второй карьерой. С 2015 года зарплаты учителей в Латвии выросли на всех ступенях образования. Тем не менее, учителя по-прежнему зарабатывают меньше других работников с высшим образованием. Зарплата учителей в среднем ниже на 26%. И данные показывают, что учителя основного и среднего образования в Латвии работают в общей сложности 1584 часа в год. Это больше, чем в Эстонии и Литве. При этом на преподавание, значит, в классе они отводят меньшую долю рабочего времени. А что же они делают? Тетрадки проверяют, что ли? Доклад вот этот вот под названием «Образование. Краткий обзор. Ежегодный сборник международной статистики, позволяющий сравнивать показатели систем образования разных стран, дорогие друзья». Ну и, конечно, комментаторы сразу образовались. Кто-то пишет, значит, про то, что рождаемость падает, и в Китае тоже, значит, там диктатура какая-то, что-то такое. Значит, нет человека, нет образования, нет дела. Ну, что-то типа того, значит. Но я, честно говоря, не увидел в этой статье какой-то жуткой статистики. Единственное, конечно, понимаю, что действительно учителей не так много осталось, не так много, во-первых, хотят работать в школе, а во-вторых, конечно, связано с сознанием латышского языка, я так понимаю, в первую очередь многие увольняются. Вот. Но на самом деле в школах большие проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы действительно как-то, ну, все устаканилось. Наверное, это все-таки, наверное, сложно, потому что действительно люди, которые разговаривают на латышском, ну, не такой большой процент, скажем так, среди русскоязычного населения, да, я имею в виду, естественно. Вот, допустим, в той же Германии, где там немцы живут, да, и они разговаривают по-немецки, учатся на немецком языке, конечно, там, наверное, все в этом смысле хорошо. Ну, я так предполагаю, ну, и в Англии, собственно, тоже. Вот, ну, как-то будем бороться, будем справляться, а что делать? У нас нет вариантов, друзья мои, и все-таки могу сказать в завершении этой новости, этой статистики, да, что все-таки профессия учителя очень ценна и очень благородная. Я все-таки хочу, чтобы многие из вас выбирали эту профессию, она очень даже хороша. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: А на лицо ужасные, добрые внутри.
9: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авотс, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
10: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать. Раки, вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумать о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, а семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы, в личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно, это зарядит вас позитивной энергией. Будьте на веселой волне. Козероги, если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи, в отношениях с близкими старайтесь проявлять больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы, вы будете особенно чувствительны к окружающим, постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю шнурков. Американские археологи датируют первые в истории шнурки или аксельбанты. В 13 веке металлические крохотные конусы были найдены рядом с обувью и одеждой. Несмотря на то, что веревочки с наконечниками появились рано, в массовое использование они вошли лишь в 18 веке. Всем стало казаться, что без этих шнурков одежда смотрится нелепо и обувь выглядит неказисто. Шнурок сделался достаточно важной частью гардероба, а также прекрасным аксессуаром, отлично выполняющим любую одежду или обувь. В то время, пока шнурки прочно входили в историю моды, Христофора Колумба посетила идея делать деньги на полезных веревочках. Прибыв в 15 веке на Кубу, отважный путешественник имел при себе запас свежих, незапатентованных наконечников, которые он стал предлагать аборигенам. Кубинские женщины визжали от восторга и расплачивались за такое удивительное и полезное изобретение цельными брусками золота. Почему заокеанские красавицы так бурно отреагировали на новшество? Очевидно, восторг был вызван любовью к прекрасному. Из наконечников женщины делали роскошные ожерелья, которые надевали на полуобнаженные тела, соблазняя тем самым понравившихся мужчин. Для изготовления аксельбантов использовали не только металл, но и кожу, кости и даже дерево. Шнурки же делались из хлопка, лыка, джута, а также материалов, которые применялись для производства веревок. В наше время, когда господствуют искусственные материалы, используют синтетику. Говоря о шнурках, мы представляем веревочку, которая с двух сторон обрублена металлическими наконечниками. Как стало известно, в некоторых современных больницах тяжелобольным людям, которым очень сложно нагибаться, иногда предоставляют обувь с пружинными шнурками. Еще в середине 20 века они были придуманы американцами. Такие шнурки не нужно завязывать. Продетые в ботинки шнурки втягиваются до определенной фиксации, чтобы ноге было комфортно. Особенно хороша такая обувь для людей, которые страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, пенсионеров и даже для беременных женщин. Вот она, друзья мои, история возникновения шнурков. Вообще много всяких разных историй мы рассказываем в этой рубрике. И уверен, расскажем вам еще и еще немало. Продолжаем.
0: То время.

0: tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Латвия объявила ЧС. По всей стране из-за последствий затяжных дождей и наводнений фермеры столкнулись с потерями урожая, задержкой уборки и угрозой проблем уже со следующим сезоном. Режим

0: На сельское хозяйство в разных регионах Латвии было не одинаковым. Особенно серьезные последствия зафиксированы в западной части страны, прежде всего Курземе. Однако в конце лета и в начале осени обильные осадки наблюдались практически на всей территории Латвии. Данные о засухе и влажности, гидрологические показатели и фактические наблюдения свидетельствуют, что в отдельных районах неблагоприятные условия складывались постепенно. Новые осадки выпали на уже переувлажненную почву, в результате чего проблемы накапливались. В министерстве подчеркивают, что сельское хозяйство Латвии сталкивается с неблагоприятными погодными условиями уже несколько лет подряд. В 2025 году из-за последствий непродолжительных дождей и наводнений ЧС в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории страны. Из-за этих проблем фермерские хозяйства теряют доходы, их способность выполнять финансовые и договорные обязательства может ухудшиться. В частности, речь идет о договорах на поставку произведенной сельскохозяйственной продукции. Это увеличивает юридические и финансовые риски и может поставить под угрозу экономическую стабильность пострадавших хозяйств и их дальнейшую работу. Минземледелие отмечает, что в 2026 году вновь проявляются риски, выявленные еще в году 2025. Их повторное воздействие усиливает накопительный эффект и создает дополнительную нагрузку на финансовое положение латвийских фермеров. Ну и, в общем, конечно, значит, тут же комментаторы обрушились. Каждый год хуторянам, значит, мешает то же, что и танцору плохому, да? Понимаете, о чем я говорю? Значит, ну и кто-то пишет опять понос, то золотуха, всегда виноваты кто-то и что-то. Завтра скажут, что не погоду. Ну, понятно, кто наслал, да? Какой гослидер. А вот... Да, и да, и нет, как говорится. Конечно, разные бывают ситуации, разные бывают нюансы. Но на самом деле, действительно, наверное, в каждой сфере есть и свои проблемы, и какие-то свои радости, и свои бонусы, и какие-то хорошие заработки, и какие-то потери. И вы знаете, вот я тоже уже об этом когда-то говорил, да, собственно, это простые вещи, совершенно понятные. Вот мы живем, каждый из нас, в каком-то своем мирке, и, значит, иногда бурчим что-то себе под нос такое, знаете, общепринятое, я бы сказал. Вот, значит, конечно, значит, заработал там миллионы на людях, там, не знаю, про какого-нибудь владельца кафе или, значит, владельца какой-нибудь мебельной фабрики, например, или еще кого-то. А ведь у каждого есть свои сложности, свои проблемы, свои нюансы, и каждый, в общем-то, поверьте мне, чтобы свои, так сказать, вот эти вот центики, еврики заработать, ну, что-то для этого сделал и делает, и рискует, и нервничает, и тратит здоровье, теряет силы, и не спит, и так далее, и тому подобное, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее. А самое главное, если он бизнесмен, он еще рискует своими деньгами и их вкладывает. Очень, знаете, многие умельцы красиво говорить, красиво говорят, когда работают на дядю, либо на государство, получают зарплату и ничем не рискуют. А когда этот человек занимается бизнесом, он вкладывает свои деньги, и это его собственный страх и риск. Поэтому, собственно, зачастую он теряет, а зачастую зарабатывает, и это нормально. Вот. Ну и по поводу, значит, проблем с сельским хозяйством, ну, вероятно, есть проблемы, раз их подняли на всеобщее обозрение и даже ввели ЧС. Ну, с другой стороны, все-таки есть и другие страны, слава богу, которые нам что-нибудь поставят, привезут, мы поедим это и, в общем-то, будем довольны. Наш гештальт, так сказать, продовольственный будет закрыт. Но все-таки, конечно, хочется, чтобы побольше в Латвии производили что-то более понятное нам и близкое. Вот. Удачи, уважаемые фермеры, пусть все у вас будет хорошо. Справьтесь, пожалуйста, со всеми неурядицами и бедами. А мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В рамках дела о мошенничестве с торговлей телефонами в Европе обыски прошли в 19 странах. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Европейская прокуратура во вторник сообщила о проведении масштабной операции в 19 европейских странах, в рамках которой было проведено более 160 обысков. Операция связана с расследованием дела о продаже более миллиона бывших в употреблении мобильных телефонов под видом новых. Эта преступная схема нанесла потребителям ЕС ущерб, оцениваемый как минимум в 300 миллионов евро, а нескольким государствам-членам ЕС причинила ущерб в виде недополученных поступлений НДС на сумму более 30 миллионов евро. 1770 сотрудников полиции, налоговых, таможенных служб провели более 160 обысков и изъятий в 19 странах, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии. Свидетеля также допросили в Великобритании. В Австрии, Испании и Германии были задержаны 7 подозреваемых, в том числе 2 руководителя организации. В ходе расследования, получившего название «Троя», установлено, что преступная организация предположительно собирала мобильные телефоны из бывших в употреблении деталей в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправляла их в Нидерланды, очищенными и упакованными как новые телефоны. Затем их транспортировали на склады в Германии и продавали конечным потребителям по всему ЕС через интернет-магазины. Также имеются доказательства того, что зарегистрированные в нескольких государствах-членах ЕС – Австрии, Болгарии, Нидерландах, Германии и Швейцарии – компании «Оболочки» с 2018 года мошенническим образом применяли пониженную ставку НДС при продаже мобильных телефонов через интернет, чтобы незаконно увеличить свою прибыль.
3: Про Балтию.
2: Доходы гостиниц в странах Балтии заметно выросли, несмотря на серьезные изменения в туристическом потоке. В 2025 году доход на один доступный номер в каждой из трех балтийских столиц превысил уровень 2019 года. Лидером стал Вильнюс – 148% от допандемийного показателя. Рига достигла 122%, Таллин – 103%. При этом именно Рига столкнулась с наиболее заметным падением турпотока с восточных рынков. Исторически туристы оттуда обеспечивали около 15% всех иностранных посетителей Латвии. Однако после 2022 года их доля существенно сократилась. Освободившееся место постепенно заняли гости из Западной Европы, Скандинавии, Северной Америки. Изменился и внутренний рынок. Туристы из самой Балтии стали играть значительно большую роль в гостиничном бизнесе, а доля местных гостей в столицах региона почти удвоилась и достигла 20-25% всех ночевок. На фоне роста доходов гостиничная отрасль продолжает меняться, появляются новые форматы размещения, улучшаются показатели отелей, структуры иностранных гостей становятся более разнообразной. Однако инвестиции пока растут не так быстро, как сама отрасль. В 2025 году в гостиничный сектор стран Балтии вложили около 44 миллионов евро, на 16% меньше среднего показателя за последние 10 лет. При этом интерес инвесторов к Риге сохраняется.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Второй час программы «Доброе утро» открывается. Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, у микрофона. Сегодня 30 сентября, сегодня среда, и мы продолжаем нашу программу. Сегодня день веры, надежды и любови в православном мире, да. Значит, женщины в этот день громко плакали, избавляя себя и семью от горести, печали и бед. По окончании плача молодые юноши и девушки устраивали деревенские святцы, где высматривали себе милых сердцу вторых половинок. Замужние женщины покупали 3 свечи, 2 из них ставили в храме перед иконой Христа. Последнюю с наступлением полуночи вставляли в карава и читали 40 раз без остановки слова о спокойствии и благополучии в семье. Утром этим караваем женщины кормили свою семью. А вот такие традиции. И, значит, если журавли отправились в полет, то покров будет морозным, если зяблик летит, то стужу несет, если гнездо ежа построено в середине леса, то зима будет лютой, спрятался поглубже, если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней, если белка начинает линять сразу, а снизу вверх, то зима будет, в общем-то, холодной. Ну, надо сначала белку увидеть. Не так часто мы видим белок, хотя есть города, где, значит, парки, посреди города прямо бегают белки. По-моему, в Лондоне я такое наблюдал. Ну, еще в каких-то городах, безусловно, и, конечно, в Латвии белки присутствуют, но, в общем-то, не так часто, да, как в некоторых местах, где приходишь, они там просто в большом количестве. И там уже можно шубки смотреть снизу вверх, вес сверху вниз и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, я желаю вам веры, желаю вам, конечно, надежды, желаю вам, конечно, и любови, и любви вам желаю большой, светлой и чистой. Пусть все у вас будет хорошо, гармония на душе, это тоже очень важно. До 10 утра остаюсь вместе с вами, я Кирилл Низовцев, вы прекрасные слушатели. Мы продолжаем нашу программу. Всем привет!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Привет.
1: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
2: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать. Раки, вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумать о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, а семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы, в личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно, это зарядит вас позитивной энергией. Будьте на веселой волне. Козероги, если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи, в отношениях с близкими старайтесь проявлять больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы, вы будете особенно чувствительны к окружающим, постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В Латвии запускается пилотный проект, позволяющий держать водительское удостоверение в цифровом кошельке Евросоюза, проще говоря, в своем телефоне. Накануне, во вторник, правительство одобрило финансирование этого проекта стоимостью 656 тысяч евро. Половину суммы предоставит ЕС, вторую половину – госбюджет. Это не значит, что уже завтра можно расстаться с обычным водительским удостоверением, однако к 2030 году цифровые права должны быть внедрены по всему Евросоюзу. Новая система избавит от необходимости обмена прав при переезде в другую страну, упростит восстановление документа при потере и будет еще ряд преимуществ. В общем, на бумаге пока все отлично. Как будет в реальной жизни? Кто сказал, как обычно? Давайте лучше перейдем к трафику. Загруженность дорог уже набрала 6 баллов, и более 40 заторов дополняют картину утреннего часа пик. На этой неделе обозначились наиболее сложные и затратные по времени места. В тройке лидеров Даугавгривас, Густава Замгалагатва перед Бриебас, причем с обеих сторон, и район перекрестка Круспилс и Гранита, где на Гранита пробка даже больше, чем на Круспилс с любой из сторон. Понятно, что эти места объехать сложно, поэтому всем терпения, и пусть день у вас будет удачным. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: из последних новостей.
1: В последние годы доля незаполненных учительских вакансий в Латвии выросла, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В 2024-2025 учебном году доля вакансий учителей в основном и среднем образовании, остававшихся незаполненными к началу учебного года или вскоре после него, достигла 3%. В 2017-2018 году этот показатель составлял 1%. Больше всего незаполненных вакансий было среди учителей 7-9 классов и среди средней школы 3,9%. По прогнозу, по 2033 год число детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может уменьшить спрос на учителей. В то же время потребность педагогов будет зависеть и от наполняемости классов, численности учителей, финансирования, а также от того, как демографические изменения распределятся по регионам. Число учителей не всегда меняется вслед за числом учеников. Значит, с 15 по 24 год количество учителей началки в Латвии сократилось на 10%, хотя число учеников выросло на 6%. Значит, в странах, вот, в которых исследуется все это, в среднем учителей начальных классов стало больше на 13%, а учеников всего лишь на 2%. Нехватку педагогов усиливает уход из профессии. Значит, в 2024 году профессию покинули 12% учителей основного и среднего образования, имеющих полную квалификацию. В среднем по странам экономического сотрудничества и развития этот показатель составил 6,4%. Из латвийских учителей, переставших работать по профессии, 37% перешли на другие должности в сфере образования. Также отмечается старение учительского корпуса в Латвии. В 2024 году почти 2 из 5 учителей было не менее 55 лет. Это на 10% больше, чем в 2015. Показатель сопоставим с Эстонией 38%, Литвой 42%, но значительно превышает средний уровень по этим странам, 23% там средний уровень. Нехватку учителей в Латвии отчасти восполняют педагоги, которые еще получают квалификацию. В 2024-2025 году они составляли 3,5% всех педагогов, да, в среднем по странам сотрудничества и развития 9,1%. В дошкольном образовании доля таких работников 8,1%, в начальной школе 4,3%, в среднем образовании 2,7%. Привлекать педагогов в Латвии помогает и программа «Mācītspēks». Она позволяет людям с высшим образованием в другой области за 2 года получить квалификацию учителя, совмещая учебу с работой в школе. И, значит, в 2024 году для 10% латвийских учителей 7-9 классов преподавание стало второй карьерой. С 2015 года зарплаты учителей в Латвии выросли на всех ступенях образования. Тем не менее, учителя по-прежнему зарабатывают меньше других работников с высшим образованием. Зарплата учителей в среднем ниже на 26%. И данные показывают, что учителя основного и среднего образования в Латвии работают в общей сложности 1584 часа в год. Это больше, чем в Эстонии и Литве. При этом на преподавание, значит, в классе они отводят меньшую долю рабочего времени. А что же они делают? Тетрадки проверяют, что ли? А? Доклад вот этот вот под названием «Образование. Краткий обзор». Ежегодный сборник международной статистики, позволяющий сравнивать показатели систем образования разных стран, дорогие друзья. Ну и, конечно, комментаторы сразу образовались. Кто-то пишет, значит, про то, что рождаемость падает, и в Китае тоже, значит, там диктатура какая-то, что-то такое. Значит, нет человека, нет образования, нет дела. Ну, что-то типа того, значит. Но я, честно говоря, не увидел в этой статье какой-то жуткой статистики. Единственное, конечно, понимаю, что действительно учителей не так много осталось, не так много, во-первых, хотят работать в школе, а во-вторых, конечно, связано с сознанием латышского языка, я так понимаю, в первую очередь многие увольняются. Вот. Но на самом деле в школах большие проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы действительно как-то, ну, все устаканилось. Наверное, это все-таки, наверное, сложно, потому что действительно люди, которые разговаривают на латышском, ну, не такой большой процент, скажем так, среди русскоязычного населения, да, я имею в виду, естественно. А вот, допустим, в той же Германии, где там немцы живут, да, и они разговаривают по-немецки, учатся на немецком языке, конечно, там, наверное, все в этом смысле хорошо. Ну, я так предполагаю, ну, и в Англии, собственно, тоже. А вот, ну, как-то будем бороться, будем справляться, а что делать? У нас нет вариантов, друзья мои, и все-таки могу сказать в завершении этой новости, этой статистики, да, что все-таки профессия учителя очень ценна и очень благородная. Я все-таки хочу, чтобы многие из вас выбирали эту профессию, она очень даже хороша. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Латвия объявила ЧС. По всей стране из-за последствий затяжных дождей и наводнений фермеры столкнулись с потерями урожая, задержкой уборки и угрозой проблем уже со следующим сезоном. Режим будет действовать до 10 января следующего года. Соответствующее распоряжение утвердил Кабмин. Ответственным за координацию действий во время ЧС назначено Министерство земледелия. Оно должно собрать информацию о территориях и хозяйствах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий в 2026 году, а также оценить нанесенный им ущерб. Отдельно будет проведена оценка потерь сельскохозяйственной отрасли. Цель – уменьшить последствия продолжительных и интенсивных осадков, которые наблюдались летом и в начале осени, а также вызванного ими переувлажнения почвы. Кроме того, власти хотят обеспечить юридические механизмы для ситуации, когда из-за плохой погоды фермеры не могут полноценно провести уборку урожая и другие сезонные работы. В Минземледелии отмечают, что влияние неблагоприятной погоды на сельское хозяйство в разных регионах Латвии было не одинаковым. Особенно серьезные последствия зафиксированы в западной части страны, прежде всего Курземы. Однако в конце лета и в начале осени обильные осадки наблюдались практически на всей территории Латвии. Данные о засухе и влажности, гидрологические показатели и фактические наблюдения свидетельствуют, что в отдельных районах неблагоприятные условия складывались постепенно. Новые осадки выпали на уже переувлажненную почву, в результате чего проблемы накапливались. В министерстве подчеркивают, что сельское хозяйство Латвии сталкивается с неблагоприятными погодными условиями уже несколько лет подряд. В 2025 году из-за последствий непродолжительных дождей и наводнений ЧС в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории страны. Из-за этих проблем фермерские хозяйства теряют доходы, их способность выполнять финансовые и договорные обязательства может ухудшиться. В частности, речь идет о договорах на поставку произведенной сельскохозяйственной продукции. Это увеличивает юридические и финансовые риски и может поставить под угрозу экономическую стабильность пострадавших хозяйств и их дальнейшую работу. В Минземледелии отмечают, что в 2026 году вновь проявляются риски, выявленные еще в году 2025. Их повторное воздействие усиливает накопительный эффект и создает дополнительную нагрузку на финансовое положение латвийских фермеров. Ну и, в общем, конечно, тут же комментаторы обрушились. Каждый год хуторянам мешает то же, что и танцору плохому, да? Понимаете, о чем я говорю? И кто-то пишет опять понос, то золотуха, всегда виновата кто-то и что-то. Завтра скажут, что не погоду. Ну, понятно, кто наслал, да? Какой гослидер. Да, и да, и нет, как говорится. Конечно, разные бывают ситуации, разные бывают нюансы. Но на самом деле, действительно, наверное, в каждой сфере есть и свои проблемы, и какие-то свои радости, и свои бонусы, и какие-то хорошие заработки, и какие-то потери. И вы знаете, вот я тоже уже об этом когда-то говорил, да, собственно, это простые вещи, совершенно понятные. Вот мы живем, каждый из нас, в каком-то своем мирке, и, иногда бурчим что-то себе под нос такое, общепринятое, я бы сказал. Заработал там миллионы на людях, про какого-нибудь владельца кафе или, владельца какой-нибудь мебельной фабрики, например, или еще кого-то. А ведь у каждого есть свои сложности, свои проблемы, свои нюансы, и каждый, в общем-то, поверьте мне, чтобы свои, центики, еврики заработать, что-то для этого сделал, и делает, и рискует, и нервничает, и тратит здоровье, теряет силы, и не спит, и так далее, и тому подобное, и т.д. и т.п. и прочее, прочее. А самое главное, если он бизнесмен, он очень рискует своими деньгами и их вкладывает. Очень, многие умельцы красиво говорить, красиво говорят, когда работают на дядю, либо на государстве, получают зарплату и ничем не рискуют. А когда этот человек занимается бизнесом, он вкладывает свои деньги, и это его собственный страх и риск. Поэтому, собственно, зачастую он теряет, а зачастую зарабатывает, и это нормально. И по поводу, проблем с сельским хозяйством, вероятно, есть проблемы, раз их подняли на всеобщее обозрение и даже ввели ЧС. С другой стороны, все-таки есть и другие страны, слава богу, которые нам что-нибудь поставят, привезут, мы поедим это и, в общем-то, будем довольны. Наш гештальт, продовольственный, будет закрыт. Но все-таки, конечно, хочется, чтобы побольше в Латвии производили что-то более понятное нам и близкое. Удачи, уважаемые фермеры, пусть все у вас будет хорошо. Справьтесь, пожалуйста, со всеми неурядицами и бедами. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: К дорожной обстановке в латвийской столице. Продолжаем следить за тем, как развиваются события на рижских дорогах. Сразу скажем, трафик сложный, как это и повелось в последнее время. 6 баллов было полчаса назад, к этой минуте 7 баллов на мониторе. Крупные заторы на самых важных и популярных направлениях. В Пардаугаве выделяются Карля Ульманя перед Вени Базгатовой в направлении Островного моста, а также участок Лелербас-Калнцема, ну и плотно на дорогах в районе Ботанического сада. В других частях города отметим Густава-Зем-Галагатова перед Бриебас в направлении порта, Латгалы в сторону центра перед Южным мостом и район перекрестка Круспилс и Гранита, где пробки со всех сторон. Это места, где можно оставить от 10 до 15 минут. Создается впечатление, что вчера в это время движение было даже поплотнее. Но если сегодня где-то полегче, тем лучше для водителей. Стараемся находить оптимальные маршруты и остаемся внимательными на дороге. Меня зовут Владимир Тин. В следующем выпуске сводка госполиции и поговорим о текущем трафике.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю шнурков. Американские археологи датируют первые в истории шнурки или аксельбанты. XIII веком металлические крохотные конусы были найдены рядом с обувью и одеждой. Несмотря на то, что веревочки с наконечниками появились рано, в массовое использование они вошли лишь в 18 веке. Всем стало казаться, что без этих шнурков одежда смотрится нелепо и обувь выглядит неказисто. Шнурок сделался достаточно важной частью гардероба, а также прекрасным аксессуаром.

0: поколения тем самым понравившихся мужчин. Для изготовления аксельбантов использовали не только металл, но и кожу, кости и даже дерево. Штурки же делались из хлопка, лыка, джута, а также материалов, которые применялись для производства веревок. В наше время, когда господствуют искусственные материалы, используют синтетику. Говоря о штурках, мы представляем веревочку, которая с двух сторон обрублена металлическими наконечниками. Как стало известно, в некоторых современных больницах тяжелобольным людям, которым очень сложно нагибаться, иногда предоставляют обувь с пружинными шнурками. Еще в середине 20 века они были придуманы американцами. Такие шнурки не нужно завязывать. Продетые в ботинки шнурки втягиваются до определенной фиксации, чтобы ноге было комфортно. Особенно хороша такая обувь для людей, которые страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, пенсионеров и даже для беременных женщин. Вот она, друзья мои, история возникновения шнурков. Вообще много всяких разных историй мы рассказываем в этой рубрике. И уверен, расскажем вам еще и еще немало. Продолжаем.
1: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге ухудшается качество воздуха. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С наступлением осени в Риге ухудшились условия для рассеивания загрязняющих веществ. В отдельные периоды фиксируется повышенная концентрация диоксида азота, а прогноз Рига Аэртекст на ближайшие дни указывает на возможность плохого качества воздуха в некоторых районах столицы. Особенно внимательно к ситуации стоит отнестись людям, чувствительным к загрязнению воздуха. Детям, пожилым, людям с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также сердечно сосудистыми заболеваниями. В периоды плохого качества воздуха им рекомендуют следить за самочувствием и по возможности избегать длительных и интенсивных физических нагрузок на улице. Особенно это касается мест рядом с оживленными автомобильными дорогами. Причина не в одном конкретном источнике загрязнения. Осенью в городе могут одновременно складываться несколько неблагоприятных факторов. При понижении температуры чаще возникают температурные инверсии. Обычно воздух у поверхности Земли поднимается и перемещается с более высокими слоями атмосферы, унося с собой загрязняющие вещества. Во время инверсии этот процесс нарушается. Загрязнение хуже рассеивается и может накапливаться возле Земли. Свою роль играют безветренная погода, продолжительные периоды устойчивой атмосферы. Еще один фактор – начало отопительного сезона. С увеличением использования систем отопления растут выбросы, которые могут способствовать повышению концентрации мелких частиц. Концентрация диоксида азота в городе в значительной степени связана с автомобильным транспортом. Поэтому наиболее заметной проблемой может становиться возле улиц с интенсивным движением, особенно когда погода не способствует рассеиванию загрязнения. Важно учитывать, что Рига Аэртекст показывает прогноз на ближайшие 3 дня, а не результаты измерений в реальном времени. Поэтому ситуация может меняться вместе с погодой. Например, усиление ветра обычно помогает быстрее рассеивать накопившиеся загрязняющие вещества. Для большинства здоровых людей кратковременное ухудшение качества воздуха обычно не требует изменения привычного образа жизни. Но людям из групп риска в неблагоприятные периоды имеет смысл перенести интенсивную пробежку или другую прогулку подальше от крупных магистралей. Если во время пребывания на улице появляются кашель, затрудненное дыхание, необычная одышка или другой выраженный дискомфорт, нагрузку лучше уменьшить. Рижское самоуправление рекомендует жителям в ближайшие дни следить за прогнозом качества воздуха и учитывать его при планировании длительных занятий и физических нагрузок на открытом воздухе.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем наше шествие по эфиру, по волнам. По волнам. Да, сразу такая песня вспоминается. По волнам иду я. Ну, в общем-то, волны, конечно, дело опасное. Если говорить про какие-то водоемы, про море или океаны, будьте осторожны, берегите себя. Есть люди, которые бросаются в волны, как говорится, не зная брода, а потом, в общем-то, оттуда их уже выносят, да. Дай бог живыми. Это, в общем-то, тем, кто собирается путешествовать, такое обращение. Не надо делать глупости, не совершать их. Какая-то недавняя тоже история была не про волны, а про путешествие, когда девушка из России поехала, по-моему, в Абхазию, и там, значит, познакомилась с каким-то продавцом фруктов. Он ее в итоге тык-тык-тык-тык замочил. Вот, ну и, в общем, вот такой печальный финал. А хотела, видимо, любви. Ну, да, свои головы, пожалуйста, держите в холоде. Я вас прошу, в нужных ситуациях. Вера Васильева сегодня появилась на свет, советско-российская актриса театра и кино, а также актер, режиссер, педагог, легендарный Юрий Любимов сегодня родился. Советский скрипач Давид Ойстрах, английский писатель Майкл Иннес – Маршал Василевский, Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера. Он не немец, он российский, да. Значит, также человек, который создал счетчик частиц радиоактивного излучения, Ганс Гейгер. Это уже немец. Еще один немец, Карл Йозеф Бегас, немецкий художник. И, наконец, британский фельдмаршал Фицрой Сомерсет Реглан. Если у вас сегодня день рождения или личный праздник какой-то индивидуальный, персональный, я поздравляю вас от всей души. Пусть все у вас сбудется, и на душе не будут никогда кошки скрестись, да? Это самое мерзкое, когда на душе скребутся кошки. Хочется, чтобы на душе всегда цветочки цвели и была весна, а лучше, конечно, лето. Доброе утро, я Кирилл Низовцев. 30 сентября, среда, мы продолжаем.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: В последние годы доля незаполненных учительских вакансий в Латвии выросла, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В 2024-2025 учебном году доля вакансий учителей в основном и среднем образовании, остававшихся незаполненными к началу учебного года или вскоре после него, достигла 3%. В 2017-2018 году этот показатель составлял 1%. Больше всего незаполненных вакансий было среди учителей 7-9 классов и среди средней школы 3,9%. По прогнозу, по 2033 год число детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может уменьшить спрос на учителей. В то же время потребность в педагогах будет зависеть и от наполняемости классов, численности учителей, финансирования, а также от того, как демографические изменения распределятся по регионам. Число учителей не всегда меняется вслед за числом учеников. Значит, с 15 по 24 год количество учителей началки в Латвии сократилось на 10%, хотя число учеников выросло на 6%. Значит, в странах, вот, в которых исследуется все это, в среднем учителей начальных классов стало больше на 13%, а учеников всего лишь на 2%. Нехватку педагогов усиливает уход из профессии. Значит, в 2024 году профессию покинули 12% учителей основного и среднего образования, имеющих полную квалификацию в среднем. По странам экономического сотрудничества и развития этот показатель составил 6,4%. Из латвийских учителей, переставших работать по профессии, 37% перешли на другие должности в сфере образования. Также отмечается старение учительского корпуса в Латвии. В 2024 году почти 2 из 5 учителей было не менее 55 лет. Это на 10% больше, чем в 2015. Показатель сопоставим с Эстонией 38%, Литвой 42%, но значительно превышает средний уровень по этим странам, 23% там средний уровень. Нехватку учителей в Латвии отчасти восполняют педагоги, которые еще получают квалификацию. В 2024-2025 году они составляли 3,5% всех педагогов. Да, в среднем по странам сотрудничества и развития 9,1%. В дошкольном образовании доля таких работников 8,1%, в начальной школе 4,3%, в среднем образовании 2,7%. Привлекать педагогов в Латвии помогает и программа «Mācītspēks». Она позволяет людям с высшим образованием в другой области за 2 года получить квалификацию учителя, совмещая учебу с работой в школе. И, значит, в 2024 году для 10% латвийских учителей 7-9 классов преподавание стало второй карьерой. С 2015 года зарплаты учителей в Латвии выросли на всех ступенях образования. Тем не менее, учителя по-прежнему зарабатывают меньше других работников с высшим образованием. Зарплата учителей в среднем ниже на 26%. И данные показывают, что учителя основного и среднего образования в Латвии работают в общей сложности 1584 часа в год. Это больше, чем в Эстонии и Литве. При этом на преподавание, значит, в классе они отводят меньшую долю рабочего времени. А что же они делают? Тетрадки проверяют, что ли? Доклад вот этот вот под названием «Образование. Краткий обзор. Ежегодный сборник международной статистики, позволяющий сравнивать показатели систем образования разных стран, дорогие друзья». Ну и, конечно, комментаторы сразу образовались. Кто-то пишет, значит, про то, что рождаемость падает, и в Китае тоже, значит, там диктатура какая-то, что-то такое. Значит, нет человека, нет образования, нет дела. Ну, что-то типа того, значит. Но я, честно говоря, не увидел в этой статье какой-то жуткой статистики. Единственное, конечно, понимаю, что действительно учителей не так много осталось, не так много, во-первых, хотят работать в школе, а во-вторых, конечно, связано с сознанием латышского языка, я так понимаю, в первую очередь многие увольняются. Вот. Но на самом деле в школах большие проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы действительно как-то, ну, все устаканилось. Наверное, это все-таки, наверное, сложно, потому что действительно люди, которые разговаривают на латышском, ну, не такой большой процент, скажем так, среди русскоязычного населения, да, я имею в виду, естественно. Вот. Допустим, в той же Германии, где там немцы живут, да, и они разговаривают по-немецки, учатся на немецком языке, конечно, там, наверное, все в этом смысле хорошо. Ну, я так предполагаю, ну, и в Англии, собственно, тоже. Вот. Ну, как-то будем бороться, будем справляться, а что делать? У нас нет вариантов, друзья мои, и все-таки могу сказать в завершении этой новости, этой статистики, да, что все-таки профессия учителя очень ценна и очень благородная. Я все-таки хочу, чтобы многие из вас выбирали эту профессию. Она очень даже хороша. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
6: Налицо ужасные добрые внутри.
7: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать. Раки, вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумайте о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы, в личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно, это зарядит вас позитивной энергией. Будьте на веселой волне. Козероги, если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи, в отношениях с близкими старайтесь проявлять все больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы. Вы будете особенно чувствительны к окружающим. Постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Латвия объявила ЧС. По всей стране из-за последствий затяжных дождей и наводнений фермеры столкнулись с потерями урожая, задержкой уборки и угрозой проблем уже со следующим сезоном. Режим будет действовать до 10 января следующего года. Соответствующее распоряжение утвердил Кабмин. Ответственным за координацию действий во время ЧС назначено Министерство земледелия. Оно должно собрать информацию о территориях и хозяйствах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий в 2020 году, а также оценить нанесенный им ущерб. Отдельно будет проведена оценка потерь сельскохозяйственной отрасли. Цель – уменьшить последствия продолжительных и интенсивных осадков, которые наблюдались летом и в начале осени, а также вызванного ими переувлажнения почвы. Кроме того, власти хотят обеспечить юридические механизмы для ситуации, когда из-за плохой погоды фермеры не могут полноценно провести уборку урожая и другие сезонные работы. В Минземледелии отмечают, что влияние неблагоприятной погоды на сельское хозяйство в разных регионах Латвии было не одинаковым. Особенно серьезные последствия зафиксированы в западной части страны, прежде всего Курземе. Однако в конце лета и в начале осени обильные осадки наблюдались практически на всей территории Латвии. Данные о засухе и влажности, гидрологические показатели и фактические наблюдения свидетельствуют, что в отдельных районах неблагоприятные условия складывались постепенно. Новые осадки выпали на уже переувлажненную почву, в результате чего проблемы накапливались. В министерстве подчеркивают, что сельское хозяйство Латвии сталкивается с неблагоприятными погодными условиями уже несколько лет подряд. В 2025 году из-за последствий непродолжительных дождей и наводнений ЧС в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории страны. Из-за этих проблем фермерские хозяйства теряют доходы, их способность выполнять финансовые и договорные обязательства может ухудшиться. В частности, речь идет о договорах на поставку произведенной сельскохозяйственной продукции. Это увеличивает юридические и финансовые риски и может поставить под угрозу экономическую стабильность пострадавших хозяйств и их дальнейшую работу. В Минземледелии отмечают, что в 2026 году вновь проявляются риски, выявленные еще в году 2025. Их повторное воздействие усиливает накопительный эффект и создает дополнительную нагрузку на финансовое положение латвийских фермеров. Ну и, в общем, конечно, значит, тут же комментаторы обрушились. Каждый год хуторянам, значит, мешает то же, что и танцору плохому, да? Понимаете, о чем я говорю? Значит, ну и кто-то пишет опять понос, то золотуха, всегда виновата кто-то и что-то. Завтра скажут, что не погоду. Ну, понятно, кто наслал, да? Какой гослидер. А вот. Да, и да, и нет, как говорится. Конечно, разные бывают ситуации, разные бывают нюансы. Но на самом деле, действительно, наверное, в каждой сфере есть и свои проблемы, и какие-то свои радости, и свои бонусы, и какие-то хорошие заработки, и какие-то потери. И вы знаете, вот я тоже уже об этом когда-то говорил, да, собственно, это простые вещи, совершенно понятные. Вот мы живем, каждый из нас, в каком-то своем мирке, и, значит, иногда бурчим что-то себе под нос такое, знаете, общепринятое, я бы сказал. Вот, значит, конечно, значит, заработал там миллионы на людях, там, не знаю, про какого-нибудь владельца кафе или, значит, владельца какой-нибудь мебельной фабрики, например, или еще кого-то. А ведь у каждого есть свои сложности, свои проблемы, свои нюансы, и каждый, в общем-то, поверьте мне, чтобы свои, так сказать, вот эти вот центики, еврики заработать, ну, что-то для этого сделал и делает, и рискует, и нервничает, и тратит здоровье, теряет силы, и не спит, и так далее, и тому подобное, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее. А самое главное, если он бизнесмен, он еще рискует своими деньгами и их вкладывает. Очень, знаете, многие умельцы красиво говорить, красиво говорят, когда работают на дядю, либо на государстве, получают зарплату и ничем не рискуют. А когда этот человек занимается бизнесом, он вкладывает свои деньги, и это его собственный страх и риск. Поэтому, собственно, зачастую он теряет, а зачастую зарабатывает, и это нормально. Вот. Ну и по поводу, значит, проблем с сельским хозяйством, ну, вероятно, есть проблемы, раз их подняли на всеобщее обозрение и даже ввели ЧС. Ну, с другой стороны, все-таки есть и другие страны, слава богу, которые нам что-нибудь поставят, привезут, мы поедим это и, в общем-то, будем довольны. Наш гештальт, так сказать, продовольственный будет закрыт. Но все-таки, конечно, хочется, чтобы побольше в Латвии производили что-то более понятное нам и близкое. Вот. Удачи, уважаемые фермеры, пусть все у вас будет хорошо. Справьтесь, пожалуйста, со всеми неурядицами и бедами. А мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
6: Свежее.
3: Без добавок?
6: Без добавок.
3: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
7: Сейчас в Lidl куриные окорочка 1 килограмм 2,69.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Автомонитор.
8: Видимо, человек так устроен, что постепенно привыкает ко всему. Вот и к семибальным осенним пробкам по утрам тоже как-то приспособились. Кто-то набирается терпения, скучает в заторах, ну а кто-то находит объездные пути. Так или иначе, картина трафика в среду утром 30 сентября была знакомой и мало чем отличалась от вчерашней. Разве что загруженность дорог оказалась на балл меньше, чем было во вторник. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов, а в данный момент на монитор вернулась четверка, а заторы потеряли более 40%. Поступила сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе 75 ДТП, пострадали 7 человек, в том числе 4 велосипедиста. Патрульные составили 60 протоколов, четверых за рулем задержали в состоянии алкогольного опьянения, один находился в легкой степени, а трое выпили прилично. На них заведены уголовные дела. Одному из веселой троицы предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у двоих машины вообще конфискованы в пользу государства. В завершении выпуска хочу поздравить с днем рождения коллегу, утреннего ведущего радио «Рокс» Стаса Флоренцева. Пожелаю такого же огня в эфире, а в жизни пусть будет все, как ты захочешь. Меня зовут Владимир Тин, и о трафике на этом пока все.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, наша программа завершается. Всем спасибо за внимание. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра в четверг услышимся снова после 7 утра. Ну а в завершении, нет, сегодня не будет такая какая-то праздничная яркая новость. Сегодня важная информация. С 5 октября Vivi вводит изменения в движение поездов сразу на нескольких направлениях. На маршрутах Рига-Дубултыль и Рига-Царниково расписание будет адаптировано к зимнему сезону. И часть рейсов по выходным преимущественно отменят. Также из-за ремонтных работ на участке Ветцаки и Земельблазма изменится время отправления и прибытия поездов на Царниковском и Сигулском направлениях. Имейте это в виду. В общем-то, расписание будет немного другим, поэтому если вы привыкли к каким-то поездам, каким-то электричкам, то, в общем, загляните в приложение либо на сайт Vivi. Все. Теперь все. Завершаем программу. Надеюсь, что день сегодня будет прекрасный, настроение ваше тоже. Прекрасного дня, шикарного вечера. Вечер тоже. Об этом не забывайте. Часть дня. Пока-пока. До встречи.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рынок труда.
1: По данным Евростата, состояние рынка труда, наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, находится в странах Балтии. В Эстонии 55%, Латвии 44,2% и Литве 43,7%. А наименьшая доля работающих на пенсии в Румынии 1,7%, Греции 4,2% и Испании 4,9%. При этом мотивация продолжать работать после выхода на пенсию в разных странах отличается. Для значительных части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отметил руководитель по развитию бизнеса CV Market LV Кристапс Колосов. Он добавил, что общеевропейские данные в целом показывают, что в пенсионные годы жители северных стран работают больше, чем представители южных регионов.
2: Про проверки.
1: В сентябре резко вырос транзит зерновых из России и Беларуси, свидетельствуют данные обобщенные службы государственных доходов. С 1 по 24 сентября транзитом через Латвию было перевезено более 250 тонн зерновых из России, почти вдвое больше, чем за весь сентябрь 2025 года. Из Беларуси с 1 по 24 сентября транзитом через Латвию перевезли 40 тысяч тонн зерновых. В сентябре прошлого года зерновые из Беларуси транзитом через Латвию вообще не перевозились. Существенный рост транзита зерновых наблюдался и в августе. Служба госдоходов поясняет, что законодательство Евросоюза запрещает ввозить в ЕС любые товары, происходящие с территории Украины, не контролируемых украинским правительством. Эти правила распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит. Чтобы убедиться, что товары не произведены на территориях Украины, не контролируемых украинским правительством, проводится таможенный контроль. По результатам проверок, таможенное управление службы госдоходов пока не получило доказательств, которые подтвердили бы подозрение о том, что пшеница могла происходить с территории Украины, не контролируемых украинским правительством.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось...

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: В следующем году на основании ранее принятых решений и данных обещаний предусмотрены крупные расходы, для которых фактически нет покрытия, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Например, на зарплаты учителей, здравоохранение и другие обещания в следующем году предусмотрено 421 миллион евро расходов без соответствующих поступлений. В 2028 году эта сумма вырастет до 663 миллионов. Кроме того, уже в следующем году существенно вырастут расходы на обслуживание государственного долга до 681 миллиона евро. Следовательно, эти суммы нужно где-то заработать или у чего-то отнять. Это главная задача для бюджета следующего года, сказал Кулбергс. По его словам, Министерство финансов уже пересмотрело базовые расходы министерств и выявило возможность сэкономить в следующем году 214 миллионов евро. По этому вопросу еще предстоит принять политические решения.
2: Про сельское хозяйство.
1: Правительство решило объявить до 10 января 2027 года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны в связи с последствиями ливней и затоплений 2026 года, предусматривает распоряжение Кабинета министров. Цель распоряжения – смягчить для сельскохозяйственной отрасли последствия длительных и интенсивных осадков и вызванного ими переувлажнения, а также обеспечить юридические решения в ситуации, когда из-за неблагоприятных погод условий невозможно полноценно собрать урожай и выполнить другие сезонные сельскохозяйственные работы. Напомним, что в 2025 году из-за последствий длительных ливней и наводнений чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории Латвии.
2: Про цены.
1: В результате снижения ставки НДС цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,2%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщили в Минэкономике. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от сниженной ставки НДС составит около 31,5 миллиона евро, 15 миллионов в этом году и 16,5 миллиона в 2027. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит, вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Харизма». Неугомонные.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста

0: размера и особенности питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на 4 лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На 4 лапах. Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про топливо.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич утвердил принятые Сеймом на прошлой неделе поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу в четверг, 1 октября. Принятые изменения предусматривают снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Как сообщалось, во вторник на крупнейших АЗС Латвии цена дизельного топлива достигла рекордного уровня, превысив 2 евро 23 цента за литр.
4: Про оборону.
2: В настоящее время Латвия работает над еще одним проектом в области реактивной артиллерии. А в целом в ближайшие годы на закупку различных артиллерийских систем потребуется более 420 миллионов евро, сообщило агентство ЛЭТА. В Министерстве обороны подтвердили, что эта сумма необходима для закупки самоходных гаубиц чешского производства «Мурана», а также для реализации еще одного проекта в области реактивной артиллерии, который развивается параллельно с программой закупки реактивных систем залпового огня «Хаймарс».
3: Про проверки.
2: В сентябре резко вырос транзит зерновых из России и Беларуси, свидетельствуют данные, обобщенные службой государственных доходов. С 1 по 24 сентября транзитом через Латвию было перевезено более 250 тонн зерновых из России, почти вдвое больше, чем за весь сентябрь 2025 года. Из Беларуси с 1 по 24 сентября транзитом через Латвию перевезли 40 тысяч тонн зерновых. В сентябре прошлого года зерновые из Беларуси транзитом через Латвию вообще не перевозились. Существенный рост транзита зерновых наблюдался и в августе. Служба госдоходов поясняет, что законодательство Евросоюза запрещает ввозить в ЕС любые товары, происходящие с территории Украины, не контролируемых украинским правительством. Эти правила распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит. Чтобы убедиться, что товары не произведены на территориях Украины, не контролируемых украинским правительством, проводится таможенный контроль. По результатам проверок, таможенное управление службы госдоходов пока не получило доказательств, которые подтвердили бы подозрения о том, что пшеница могла происходить с территории Украины, не контролируемых украинским правительством.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте!
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда?

0: Реклама.
1: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про учителей.

0: последние годы доля незаполненных учительских вакансий в Латвии выросла, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В 2024-25 учебном году доля вакансий учителей в основном и среднем образовании, оставшихся незаполненными к началу учебного года, достигла 3%. Больше всего незаполненных вакансий было среди учителей 7-9 классов. По прогнозу с 2024 по 2033 год число детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может уменьшить спрос на учителей. В то же время потребность в педагогах будет зависеть и от наполняемости классов, финансирования, а также от того, как демографические изменения распределяются по регионам. Организация экономического сотрудничества и развития также отмечает старение учительского корпуса в Латвии. В 2024 году порядка 40% учителей были в возрасте от 55 лет и старше. Этот показатель сопоставим с Эстонией и Литвой, но значительно превышает средний уровень по странам организации, который составляет 23%.
1: Про рынок труда.
0: По данным Евростата, состояние рынка труда, наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, находится в странах Балтии. В Эстонии 55%, Латвии 44,2% и Литве 43,7%. А наименьшая доля работающих на пенсии в Румынии 1,7%, Греции 4,2% и Испании 4,9%. При этом мотивация продолжать работать после выхода на пенсию в разных странах отличается. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отметил руководитель по развитию бизнеса Сиви Маркет ЛВ Кристапс Колосов. Он добавил, что общеевропейские данные в целом показывают, что в пенсионные годы жители северных стран работают больше, чем представители южных регионов.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры, сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Teledivi aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Teledivi vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Teledivi!
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: А на лицо ужасные добрые внутри.
6: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Первый кондиционер.
1: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Сегодня в нашей программе испанская романтическая комедия «Наши любовники». Главный герой Карлос – сценарист комедий, человек с чувством юмора и изрядной долей жизненной усталости. У него есть жена, маленькая дочь и семейный кризис. Жена решает взять паузу в отношениях, и Карлос временно перебирается к своему другу Кристобалю. И именно в этот непростой момент судьба знакомит его с загадочной девушкой по имени Ирен. Они встречаются в баре при книжном магазине, и почти сразу Ирен предлагает необычную игру. Никаких имен и никаких вопросов о прошлом. Но главное, можно фантазировать и даже беззастенчиво врать. Есть только одно правило – не влюбляться. Карлос и Ирен начинают встречаться, гулять по Сарагосе, разговаривать о книгах, любви, одиночестве и жизни. Их отношения постепенно превращаются в остроумный диалог, где за каждой шуткой может скрываться признание, а за каждой выдумкой – самая настоящая правда. Но у каждого из них есть прошлое, от которого невозможно спрятаться даже за красивыми правилами игры. Фильм «Наши любовники» – это кино о том, как легко придумать правила для любви и как сложно им следовать. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропустите.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: В следующем году на основании ранее принятых решений и данных обещаний предусмотрены крупные расходы, для которых фактически нет покрытия, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Например, на зарплаты учителей, здравоохранение и другие обещания в следующем году предусмотрено 421 миллион евро расходов без соответствующих поступлений. В 2028 году эта сумма вырастет до 663 миллионов. Кроме того, уже в следующем году существенно вырастут расходы на обслуживание государственного долга до 681 миллиона евро. Следовательно, эти суммы нужно где-то заработать.

0: заработать или у чего-то отнять. Это главная задача для бюджета следующего года, сказал Кулбергс. По его словам, Министерство финансов уже пересмотрело базовые расходы министерств и выявило возможность сэкономить в следующем году 214 миллионов евро. По этому вопросу еще предстоит принять политические решения.
1: Про сельское хозяйство.
0: Правительство решило объявить до 10 января 2027 года чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны в связи с последствиями ливней и затоплений 2026 года, предусматривает распоряжение Кабинета министров. Цель распоряжения – смягчить для сельскохозяйственной отрасли последствия длительных и интенсивных осадков и вызванного ими переувлажнения, а также обеспечить юридические решения в ситуации, когда из-за неблагоприятных погод условий невозможно полноценно собрать урожай и выполнить другие сезонные сельскохозяйственные работы. Напомним, что в 2025 году из-за последствий длительных ливней и наводнений чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории Латвии.
1: Про цены.
0: В результате снижения ставки НДС цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,2%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщили в Минэкономике. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от сниженной ставки НДС составит около 31,5 миллиона евро, 15 миллионов в этом году и 16,5 миллиона в 2027. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

Иванушкина, Авторадио Латвии, открыли новый час. А вот, чтобы не опоздать на уходящий поезд, народные передачи только для вас. Не нужно тянуть до последнего момента, а лучше сразу присылать привет и пожелания поздравления и делать это своевременно, то есть заранее, на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, всем добро пожаловать, а начнем с поздравления от Дианы Огурьяновой. Добрый день, мое любимое радио. Пожалуйста, для Нади Мездрея в честь дня рождения пусть прозвучит песня «Дарите женщинам цветы» с наилучшими пожеланиями. Ну что, это прекрасное начало программ по заявкам и шикарный музыкальный подарок к вашему празднику «Надежда». Поздравляем!

Эта программа по заявкам только для вас. Нам пишет Ирина. Добрый день, мое любимое авторадио. Сегодня 30 сентября, и у моей подруги Екатерины Рудынской красивая дата – 45. Люблю тебя, моя принцесса, здоровья тебе, любви, процветания в бизнесе и будь счастлива. К поздравлению присоединяется Авторадио Латвия, дарит вам Екатерина с легкой руки Ирины музыкальный подарок – песню «Королева сентября». Ну что ж, королева значит королева. Мы вас поздравляем, и пусть праздник будет просто замечательным.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу-сервис. Звук живой.
1: А на лицо ужасные, добрые внутри.
2: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу-сервис.

Проверяю почту, с нетерпением жду очередного послания из Елговы от наших добрых друзей швейного коллектива. И вот она, заявочка с пожеланием. Добрый день, Владимир и Авторадио. А вот и снова мы. На этот раз счастье выпало на долю Янины Аузени, но для нас она дорогая наша Нина. Поздравляем от души. В коллективе незаменимо, дни пусть будут хороши. Пусть работа вдохновляет, спорится всегда в руках. Премия не угасает, а успехи в облаках. Будь счастливой, улыбнись. Светом полнится рассвет, пусть легко пойдет вся жизнь, без забот и без проблем. А песня пусть будет Стаса Михайлова «Золотое сердце». Кстати, из чистого золота. Она удачно дополнит добрые слова в ваш адрес, Нина Янина. Желаем вам прекрасного дня, слушаем и наслаждаемся.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: За тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

адрес программы по заявкам прилетела комплиментарная весточка. Зачитаю с удовольствием. Привет, Авторадио и Владимир. Пью кофе, слушаю самое прекрасное в Риге радио. Спасибо большое за все, что вы делаете и за песни, которые ставите. Можно отдыхать и даже танцевать. Передайте привет моему лучшему другу Олежке и пусть для него прозвучит песня «Музыка моя». С уважением, Оксана. Во-первых, Оксана, спасибо на добром слове. Мы стараемся как можем, причем с вашей же помощью. Вот и сейчас будем слушать Дмитрия Колдуна. Пусть на душе вашему другу Олежке, вам, Оксана, а также всем слушателям, которые сейчас с нами, станет еще лучше.

Заключительную на сегодня музыкальную заявку в популярную передачу «Только для вас» прислала Людмила. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет для Наташи и для Елены. Поздравляю их с завершением сентября и наступлением золотой осени. Желаю хорошего дня и прошу поставить песню «Осенний поцелуй». А вам, Владимир, душевного эфира. Вообще-то мой сегодняшний эфир уже подошел к концу, однако продолжение непременно будет завтра на том же месте в тот же час. В программе «По заявкам»

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рейтинги.
1: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва на

0: находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
1: Про учителей.
0: В последние годы доля незаполненных учительских вакансий в Латвии выросла. Однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В 2024-25 учебном году доля вакансий учителей в основном и среднем образовании, оставшихся незаполненными к началу учебного года, достигла 3%. Больше всего незаполненных вакансий было среди учителей 7-9 классов. По прогнозу, с 2024 по 2033 год число детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может уменьшить спрос на учителей. В то же время потребность в педагогах будет зависеть и от наполняемости классов, финансирования, а также от того, как демографические изменения распределяются по регионам. Организация экономического сотрудничества и развития также отмечает старение учительского корпуса в Латвии. В 2024 году порядка 40% учителей были в возрасте от 55 лет и старше. Этот показатель сопоставим с Эстонией и Литвой, но значительно превышает средний уровень по странам организации, который составляет 23%.
1: Про погоду.
0: В четверг, 1 октября, в Латвии ожидается преимущественно малооблачная погода. В восточных регионах будет более облачно. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурсемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производители рекомендуют бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом поправки, предусматривающие снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Изменения вступят в силу в четверг, 1 октября. Акциз на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Ставка уменьшится с нынешних 396 до 330 евро за 1000 литров. Акциз на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор ставка акциза на бензин не снижалась. Решение принято на фоне резкого роста стоимости топлива. Во вторник цены на дизельное топливо на крупнейших АЗС Латвии достигли рекордного уровня и превысили 2 евро 23 цента за литр.
0: Про полицию.
1: На прошлой неделе были задержаны двое мужчин, которые похитили человека и оставили его в лесу в Баусском крае, сообщила госполиция. 30 июня полиция получила информацию о том, что в ночь на 26 июня несколько человек из-за имущественных разногласий и с применением насилия схватили мужчину 2002 года рождения и против его воли увезли в квартиру в Бауске. Там потерпевшего лишили возможности свободно передвигаться и покидать помещение и в течение нескольких часов избивали. Позже ему связали руки. Надели на голову мешок, поместили в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив в Баусском крае. Там его снова избили и оставили в лесу. В связи с произошедшим 23 сентября были задержаны двое мужчин 2001 и 2007 года рождения. В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты вещества, предположительно являющиеся наркотическими, которые переданы на экспертизу. 24 сентября суд применил

0: Принял к обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция начала уголовный процесс по статье за похищение человека, совершенное организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до 3 лет или без такового. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с правонарушениями, совершенными под воздействием одурманивающих веществ.
1: Про погоду.
0: В четверг и пятницу в Латвии осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуется туман. Днем на большей части территории страны будет светить солнце. Ожидается слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +5, +12. В ночь на пятницу местами в восточных краях столбики термометров опустятся до +1 градуса. Максимальная температура днем составит 16-21 градус тепла. В субботу в Курземе, а вечером и в центральной части страны небо затянуто облака. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-западный ветер, утро будет прохладным. На восходе солнца температура воздуха понизится до +2, +10 градусов. Местами ожидается туман. Днем температура поднимется до +15, +20. Согласно нынешним прогнозам, в воскресенье по всей стране облаков станет больше. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночь будет немного теплее предыдущих, а вот день прохладнее. На следующей неделе временами ожидается дождь, и воздух будет постепенно остывать. Елена Симон, Новосибирск. Новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: лишь бы ты всегда была моей.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Рейви. Медленно уходит осень.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu. Tu meistar darbu.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: По движению в латвийской столице давайте посмотрим, что изменилось на рижских дорогах за последнее время. 5 баллов сейчас на мониторе, бывало и побольше в это время суток. А вообще трафик пока выглядит полегче, чем это было, скажем, вчера. Не знаю, ощущается ли это на дорогах, но по основным показателям все выглядит именно так. Более 35 заторов разной степени сложности, при этом большинство затруднений не превышает 10 минут. А вот где можно задержаться подольше, так это Густава Земгала Гатва перед Брибас в направлении восточной магистрали. В Чекуркалнсе продолжают расти заторы на Вискалю и Крустобазницес. На Юглас перед Муреню пробка, хвост которой на Бикернекском кольце. Еще от 10 минут на Круспилс в сторону Гранита, если двигаться от моста Славу. И это пока все на данный момент, хотя ситуация меняется быстро. Водитель такси Александр Рязанов еще в первой половине дня предупредил. В районе перекрестка с Гертрудес на Чака перекопана автобусная полоса. Это если двигаться из центра. Ну что ж, посмотрим, как это скажется на движении в вечерний час пик. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. Всем удачного доезда, куда бы вы ни направлялись.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может разместить у себя ядерное оружие. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сейм Литвы в этом месяце в первом голосовании поддержал отмену установленного в Конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. В настоящее время 137-я статья Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не должно находиться оружие массового уничтожения или иностранные военные базы. Для окончательного принятия поправки предстоит еще два голосования. Президент Латвии подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. У нас в законах нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии, сказал Ринкевич. Он рассказал, что в 2003 году, когда Латвия готовилась ко вступлению в НАТО, каждая страна-участница подтвердила, что у нее не будет никаких ограничений для реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания. Если такая необходимость возникнет, и если будет принято коллективное решение НАТО, в Латвии будет размещено ядерное оружие, пояснил Ринкевич. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется. Комментируя предложение Великобритании о ядерной защите для стран-участниц Объединенных экспедиционных сил, стран Балтии, северных стран и Нидерландов, Ринкевич высказал мнение, что без ядерной защиты в Европе уже давно бы разразилось несколько конвенциональных войн. Использование ядерного оружия – самое крайнее средство, но оно удерживает агрессора от непредсказуемых или масштабных действий, считает Ринкевич. Политик указал, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО, и Латвия уже сейчас находится под ядерным щитом НАТО, который обеспечивают США и Великобритания. При этом Латвия положительно смотрит на все дополнительные меры и элементы безопасности. Мы понимаем, что это по-прежнему часть общей политики НАТО, сказал президент.
2: Про расследование.
1: Государственная инспекция по труду завершила проверку в связи со смертью сотрудницы Рижской Восточной клинической университетской больницы в апреле этого года, установив, что ответственность за произошедшее несет работодатель. Инспекция сообщила, что работодатель

0: Работодатель не обеспечил достаточных мер по охране труда. В частности, на двери, которые зажали сотрудницу, было установлено недостаточное количество устройств безопасности, а расположение датчиков было недостаточным и неправильным. Больница пока не комментирует заявление инспекции. В апреле этого года госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если оно привело к смерти человека. Изначально больница сообщала, что 27 апреля на рабочем месте была найдена мертвой сотрудница больницы. Позже выяснилось, что сотрудницу Восточной больницы зажало дверями в отделение радиологии, поскольку система безопасности не сработали.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии на большей части территории страны будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Автомонитор.
1: Следим за трафиком в латвийской столице. На дороге не расслабляемся, потому что никто не знает, что ждет нас за новым поворотом. Кстати, немного статистики. За вчерашний вторник в Риге и столичном регионе произошло 75 ДТП, пострадали 7 человек, в том числе 4 велосипедиста. То есть охота на двухколесных продолжается. Патрульные составили 60 протоколов, в основном за превышение скорости, и задержали четверых в состоянии алкогольного опьянения. Один за рулем был в легкой степени, трое выпили при лично, на них заведены уголовные дела. Одному из троицы предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, у двоих машины конфискованы в пользу государства. Будем считать, что это информация к размышлению. Обратим внимание на текущую дорожную обстановку. Как уже отмечали, сегодня на дорогах по какой-то причине меньше транспорта. Возможно, из-за возросших цен на топливо. Но эта тема отдельная, и мы к ней обязательно вернемся. Сейчас продолжим. 6 баллов на мониторе, более 50 заторов, при этом практически нигде пробки не превышают 15 минут, разве что в Чекуре, на Вискалю и особенно на Крустобазницах, где уже можно оставить более 25 минут. Продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Свежий. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного свежий, волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
10: А на лицо ужасные добрые внутри.
11: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Renault.lv.
5: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
9: Тут
3: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Politiskā reklāma.
11: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
12: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
11: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Ну там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент и премьер призвали народ на выборы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций о формировании нового правительства с политическими партиями, которые получат представительство в 15-м сейме по итогам парламентских выборов. Об этом хозяин Рижского замка заявил после традиционной встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Право назвать следующего премьер-министра принадлежит президенту страны. Говоря о датах политических консультации, Ринкевич акцентировал, что после выборов начнется уже его работа. В последние месяцы президент дистанцировался от предвыборной кампании, стремясь соблюдать политический нейтралитет. Два дня, понедельник 5 октября и вторник 6 октября, на политические консультации с избранными в Сейм партиями президент уже зарезервировал. Однако Ринкевич отметил, хватит ли двух дней, зависит от количества партий, которые получат парламентское представительство. Сейчас по данным соцопросов СКДС, шансы взять 5-процентный барьер на выборах есть у 7 политических сил. На традиционной пресс-конференции президент призвал всех избирателей проголосовать на выборах. Ринкевич подчеркнул, что не следует поддаваться скептицизму, когда иногда кажется, что те или иные партии и политики уже не оправдали доверие и не на кого положиться, или же настроением, что один голос ничего не решает. Участие в парламентских выборах важно. Голосуя, можно влиять. И я призываю не полагаться, может быть, на такие скептические речи, что если мне нравятся партии, которые по данным соцопросов не преодолевают 5-процентный барьер, то нет смысла отдавать за них голос. Важно, чтобы выбрали ту политическую силу, которой вы больше всего доверяете, а не полагаясь, может быть, на какие-то речи и скепсис, сказал Ринкевич. Пока в дни предварительного голосования, когда граждане могут отдать голоса на хранение досрочно, выборы проходят спокойно, подчеркнул президент. Однако главный день – 3 октября. Ответственные службы следят за процессом, делают все, чтобы выборы прошли в нормальном режиме. Первые лица государства сообщили о том, что будут голосовать сами в субботу, 3 октября. Юрмальчанин Эдгар Ринкевич в этот раз проголосует в Риге, хотя Юрмала входит в Видземский избирательный участок. Президент исполнит гражданский долг непосредственно в субботу, 3 октября, в здании Рижского государственного техникума. Этот избирательный участок ближе всего к Рижскому замку.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на большей части территории страны будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Завершается вечерний час пик в латвийской столице. Картина трафика стремительно меняется. После того, как на мониторе зажглись 7 баллов, это было на максимуме 17.20 до 17.45. После этого пробки медленно, но верно стали уменьшаться. К этой минуте остаются 5 баллов в среднем по городу. При этом четверку ждем в самое ближайшее время. Весь день по какой-то причине трафик был ниже вчерашнего примерно на балл. С чем это связано, пока не ясно, но посмотрим, как будут события развиваться завтра. А завтра у нас четверг, 1 октября. Кстати, ожидается симпатичный день, временами будет светить солнце, осадков синоптики не обещают, а воздух прогреется до 19 градусов. И на этом о трафике, пожалуй, на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, пусть дороги для вас будут безопасными, а движение приятным в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
7: А на лицо ужасные, добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте!
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда?

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: беду.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа ПМ. Синий иней. Запись выступления январь 2017 года.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодня в нашей программе испанская романтическая комедия «Наши любовники». Главный герой Карлос – сценарист комедий, человек с чувством юмора и изрядной долей жизненной усталости. У него есть жена, маленькая дочь и семейный кризис. Жена решает взять паузу в отношениях, и Карлос временно перебирается к своему другу Кристобалю. И именно в этот непростой момент судьба знакомит его с загадочной девушкой по имени Ирен. Они встречаются в баре при книжном магазине, и почти сразу Ирен предлагает необычную игру. Никаких имен и никаких вопросов о прошлом. Но главное, можно фантазировать и даже беззастенчиво врать. Есть только одно правило – не влюбляться. Карлос и Ирен начинают встречаться, гулять по Сарагосе, разговаривать о книгах, любви, одиночестве и жизни. Их отношения постепенно превращаются в остроумный диалог, где за каждой шуткой может скрываться признание, а за каждой выдумкой – самая настоящая правда. Но у каждого из них есть прошлое, от которого невозможно спрятаться даже за красивыми правилами игры. Фильм «Наши любовники» – это кино о том, как легко придумать правила для любви и как сложно им следовать. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Бескамерные шины.
1: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду.

видится, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте!
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Овальные колеса.
1: Вам никогда не доводилось видеть старинные фотографии автомобилей? Если да, то вы могли заметить, движущиеся автомобили на снимках получались с овальными колесами. Это было связано со скоростью работы фотокамер. Однако тогда это воспринимали как благо. Считалось, что такие снимки идеально передают стремительность и скорость. Позже художники комиксов и мультфильмов переняли эту особенность и стали изображать автомобили с овальными колесами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: глаза. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-острова». «Костры». Живое выступление 2023 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.